В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Автомобиль всегда находится в зоне риска. И когда движется, и когда стоит. Во время движения может случиться ситуация из разряда «не ты, так в тебя кто-то въедет», а во время покоя кто-то вообще может уехать вместо тебя. Закрытые территории многоэтажек или платные парковки не исключают возникновения неприятностей, хотя снижают их вероятность. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Каждый год десятки тысяч автомобилей проходят через фирмы, занимающиеся установкой системами защиты от угона. Как бы ни казалось это удивительным, но в большинстве случаев эти устройства, даже самые дорогие, оказываются абсолютно бесполезными. Единственным реальным препятствием для злоумышленников, которые ранее специализировались на угоне транспорта как части более сложных мошеннических схем, является частное домовладение с надежно закрытым и охраняемым гаражом. Важно понимать, что снижение числа угонов автомобилей в настоящее время связано не столько с усовершенствованием противоугонных систем, сколько с появлением более легких и прибыльных способов получения незаконного дохода. Догадываетесь, о чем я, да? Ну, конечно же, телефонное мошенничество и аферы с недвижимостью оказались значительно привлекательнее угона автомобилей, которые теперь сложно спрятать и сбыть из-за повсеместного распространения камер видеонаблюдения. Пара телефонных звонков приводит к тому, что люди сами добровольно отдают свои сбережения. В этом контексте никакие системы вроде паутины или потока для злоумышленников не представляют особой угрозы. Напомню, что эти программные комплексы, используя данные с камер наблюдения, позволяют в режиме реального времени отслеживать автомобили по номерным знакам. Поток вообще существовал еще с 2000-х годов и стала основой для разработки паутины, которая использует свои алгоритмы для идентификации угнанных машин. С тех пор, конечно, много чего изменилось. Если раньше угонщики предпочитали механические взломы дверей и замков зажигания, подмену электронных блоков или прописку новых ключей через диагностический разъем, то современные автомобили все чаще оборудуются электронными системами авторизации. Вместо традиционного замка зажигания многие оснащены кнопкой старт-стоп. Так что, как бы это ни парадоксально, но все эти мульки только лишь упрощают работу для тех же злоумышленников.
0: Автомобильные факты.
1: Практическая ценность какого-то бренда автомобиля для угонщиков минимальна. Главное – это цель кражи – массовость, эксклюзивность или примитивная нажива. Дешевые массовые модели часто становятся объектом разбора на запчасти. Их угоняют, быстро доставляя на разборку, и через несколько часов от машины остается лишь каркас. Автомобили премиум-класса обычно угоняют с целью перепродажи, в том числе и для вывоза в другие регионы или даже за границу. Существуют страны, где угнанные машины после регистрации, что называется, обеляются перед законом и, пожалуйста, катайся сколько хочешь. В конце концов, она и сюда вновь может приехать. Отдельная группа – это беспечные водители, оставляющие свои машины незапертыми, полагая, что их пепелац никому не интересен. Однако именно он может быть интересен даже просто для того, чтобы, что называется, размять руки или покататься и бросить его в конце концов где-нибудь в соседнем дворе. Следует помнить, что современный автомобиль – это по сути сейф. Если подобрать к нему ключ, то получаете доступ к системе безопасности и все, с автомобилем можно делать все что угодно. При наличии определенных навыков возможно несанкционированное добавление в память автомобиля дополнительных ключей, что позволяет его завести, даже не взламывая дверные замки. Главное во всем сегодняшнем рассказе, что нужно помнить, так это то, что неугоняемых машин не существует. Есть лишь модели, которые менее востребованы на вторичном рынке, как целиком, так и в виде запчастей. На таких автомобилях угонщику просто невыгодно зарабатывать. Также существуют машины, угон которых требует значительных временных или финансовых затрат. Это делает их кражу экономически нецелесообразной. Поэтому такие машины, как правило, не угоняют. Вот и весь секрет. Хотя никакой это не секрет, это суровая правда жизни. Друзья, будьте внимательны и осторожны. И удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила. Иду.
6: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
4: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
6: Пляж с голубым флагом, анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
4: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
6: Ловите волну с «Лиски Тур».
5: Нора, мама, это же любимый магазин нашей Мурочки.
7: Да и нам с папой Нора очень нравится.
8: 15% скидка на все 15 августа. До встречи в Норе.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
9: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
10: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
11: СКС «Лада».
10: Но чтобы выбор был большой.
11: СКС «Лада».
10: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
11: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
12: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
11: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
7: Нора. Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки.
8: Да и нам с папой Нора очень нравится.
9: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
6: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. России нужно пройти между Сциллой и Харибдой, развивая крупные экономические центры и не допуская оттока населения из регионов, заявил накануне президент Владимир Путин. Цитата. «Для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий недопустимо, поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой, нужно найти оптимальное, сбалансированное решение», сказал Путин. Он также отметил необходимость использовать современные технологии, возможности интернета, искусственного интеллекта и другие решения в сфере информационных технологий. В понедельник Путин также сказал, что необходимо поддерживать стремление молодежи жить и работать в своих родных населенных пунктах. По его словам, данная работа в настоящее время ведется. Россия собрала уже более 72 миллионов тонн зерна с площади почти в 19 миллионов гектаров, что превышает прошлогодний показатель, сообщил Минсельхоз. С опережением темпов 2025 года идут работы в Южном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах. В том числе пшеницы, ключевой сельскохозяйственной культуры в России, убрано более 60 миллионов тонн с площади почти 15 миллионов гектаров, что на 6 миллионов тонн больше, чем за аналогичную дату прошлого года. Средний урожай пшеницы в этом году существенно возросла и составляет 41 центнер с гектара. Лидерами по этому показателю являются Краснодарский край, Брянская, Курская и Калининградская области. В России с апреля квадратные метры жилья на вторичном рынке в среднем подорожал на 2,9%, достигнув 257 тысяч рублей, передает ТАСС. Готовое жилье подорожало в 15 российских мегаполисах из 17. Выше всего цены в перерасчете на квадрат выросли в Перми. Подешевело жилье только в двух крупных городах страны – Уфе и Ростове-на-Дону, где цены опустились на 0,3% и на 0,5% соответственно. В новостройках же за второй квартал года квадратный метр жилплощади прибавил в цене 2,4% и вырос до 354 тысяч рублей. Такой прирост выявили в 12 мегаполисах. К осени, по оценкам экспертов, однокомнатная квартира в новостройке будет стоить в среднем по России от 6 700 тысяч до 7 400 тысяч рублей. В России началась вторая волна активности клещей. Они особенно активны дважды в год. В мае, июне и августе, сентябре являются переносчиками опасных болезней – энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и других. Инфекции попадают в кровь вместе со слюной паразита. Важно не пытаться снять клеща самостоятельно и оперативно обратиться к врачу. Для защиты домашних питомцев от укусов блох и клещей лучше всего использовать жидкие средства с эфирными маслами. Установили ученые Тюменского госуниверситета в составе международного исследовательского коллектива. В отличие от ошейников с ароматическими смолами, а также звуковых или электромагнитных устройств, капли на основе лимонного эквалипта отгоняют паразитов от собаки на срок до 3 недель. При этом они не причиняют животному беспокойства и не наносят вреда его здоровью. Курс доллара на сегодня 82,61. Курс евро 95,29. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
4: Да и нам с папой Нора очень нравится.
5: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
6: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
7: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
7: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
7: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
7: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Автомобиль всегда находится в зоне риска. И когда движется, и когда стоит. Во время движения может случиться ситуация из разряда «не ты, так в тебя кто-то въедет», а во время покоя кто-то вообще может уехать вместо тебя. Закрытые территории многоэтажек или платные парковки не исключают возникновения неприятностей, хотя снижают их вероятность. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Каждый год десятки тысяч автомобилей проходят через фирмы, занимающиеся установкой и системами защиты от угона. Как бы ни казалось это удивительным, но в большинстве случаев эти устройства, даже самые дорогие, оказываются абсолютно бесполезными. Единственным реальным препятствием для злоумышленников, которые ранее специализировались на угоне транспорта как части более сложных мошеннических схем, является частное домовладение с надежно закрытым и охраняемым гаражом. Важно понимать, что снижение числа угонов автомобилей в настоящее время связано не столько с усовершенствованием противоугонных систем, сколько с появлением более легких и прибыльных способов получения незаконного дохода. Догадываетесь, о чем я, да? Ну, конечно же, телефонное мошенничество и аферы с недвижимостью оказались значительно привлекательнее угона автомобилей, которые теперь сложно спрятать и сбыть из-за повсеместного распространения камер видеонаблюдения. Пара телефонных звонков приводит к тому, что люди сами добровольно отдают свои сбережения. В этом контексте никакие системы, вроде паутины или потока, для злоумышленников не представляют особой угрозы. Напомню, что эти программные комплексы, используя данные с камер наблюдения, позволяют в режиме реального времени отслеживать автомобили по номерным знакам. Система «Поток» вообще существовал еще с 2000-х годов и стала основой для разработки паутины, которая использует свои алгоритмы для идентификации угнанных машин. С тех пор, конечно, много чего изменилось. Если раньше угонщики предпочитали механические взломы дверей и замков зажигания, подмену электронных блоков или прописку новых ключей через диагностический разъем, то современные автомобили все чаще оборудуются электронными системами авторизации. Вместо традиционного замка зажигания многие оснащены кнопкой «Старт-стоп». Так что, как бы это ни парадоксально, но все эти мульки только лишь упрощают работу для тех же злоумышленников.
0: Автомобильные факты.
1: Практическая ценность какого-то бренда автомобиля для угонщиков минимальна. Главное – это цель кражи – массовость, эксклюзивность или примитивная нажива. Дешевые массовые модели часто становятся объектом разбора на запчасти. Их угоняют, быстро доставляя на разборку, и через несколько часов от машины остается лишь каркас. Автомобили премиум-класса обычно угоняют с целью перепродажи, в том числе и для вывоза в другие регионы или даже за границу. Существуют страны, где угнанные машины после регистрации, что называется, обеляются перед законом и, пожалуйста, катайся сколько хочешь. В конце концов, она и сюда вновь может приехать. Отдельная группа – это беспечные водители, оставляющие свои машины незапертыми, полагая, что их пепелац никому не интересен. Однако именно он может быть интересен даже просто для того, чтобы, что называется, размять руки или покататься и бросить его в конце концов где-нибудь в соседнем дворе. Следует помнить, что современный автомобиль – это по сути сейф. Если подобрать к нему ключ, то получаете доступ к системе безопасности, и все. С автомобилем можно делать все, что угодно. При наличии определенных навыков возможно несанкционированное добавление в память автомобиля дополнительных ключей, что позволяет его завести, даже не взламывая дверные замки. Главное во всем сегодняшнем рассказе, что нужно помнить, так это то, что неугоняемых машин не существует. Есть лишь модели, которые менее востребованы на вторичном рынке, как целиком, так и в виде запчастей. На таких автомобилях угонщику просто невыгодно зарабатывать. Также существуют машины, угон которых требует значительных временных или финансовых затрат. Это делает их кражу экономически нецелесообразной, поэтому такие машины, как правило, не угоняют. Вот и весь секрет. Хотя никакой это не секрет, это суровая правда жизни. Друзья, будьте внимательны и осторожны. И удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой. О, совсем другой разговор.
8: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8 473 64 5 28 39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия считает возможным урегулирование ситуации вокруг Украины дипломатическим путем, в том числе и на основе юридически обязывающих гарантий безопасности страны Запада. Как заявили в Министерстве иностранных дел, такие гарантии должны исключить повторение агрессивных действий у российских границ и стать одной из основ возможного установления мира. При этом, подчеркивается, Москва вынуждена учитывать продолжающиеся атаки со стороны киевского режима на мирное население, гражданские объекты и международную инфраструктуру. Подобные действия лишь усугубляют положение. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, России не подходит вариант заморозки конфликта на Украине, поскольку необходимо достижение устранения его первопричин. Отмечается, главарь киевской хунты утратил связь с реальностью и своей эскалационной риторикой провоцирует недовольство даже среди стран, которые Киев считает своими союзниками. Топливо для государственных и муниципальных органов будет закупаться без оглядки на биржевые цены. Федеральная антимонопольная служба приостановила действие собственного приказа до 31 декабря нынешнего года. Это значит, что до конца 2026-го цены топлива при закупках будут определять не по бирже, а по общим правилам госзакупок. Обычно в таком механизме используется цена на основе данных Росстата, а также другие показатели. В условиях напряженной ситуации на топливном рынке были введены изменения в механизм торгов. Установлен лимит на величину шага повышения цены по всем видам сверху нефтепродуктов. Сама торговая платформа доработана, так что биржевые объемы напрямую поступали к конечным покупателям, минуя посреднические звенья. Согласно данным Росстата, темпы роста розничных цен на автомобильное топливо в стране набирают обороты и уже давно обогнали инфляцию. Использовать современные возможности, в том числе и интернет, цифровые технологии и искусственный интеллект, призвал Владимир Путин с целью поиска сбалансированных решений по преодолению депопуляции некоторых регионов страны. Президент указал, задача заключается не только в том, чтобы сократить отток населения, но и создать нормальные условия жизни людей на местах. При этом глава государства отметил, существует точка зрения, согласно которой непосредственно в крупных агломерациях находятся все импульсы развития и надо все ресурсы вкладывать в крупные города. Владимир Путин подчеркнул, к Российской Федерации с ее огромными масштабами такой подход применять нельзя. Ранее в Кремле назвали демографическую ситуацию болезненным вопросом. Отмечается, страна находится в затруднительном положении с точки зрения глобальной демографии. Банки получили широкие полномочия по приостановке подозрительных операций с 1 марта будущего года. Они начнут блокировать переводы, если на смартфоне клиента обнаружено вредоносное программное обеспечение. Отмечается, около 90% россиян в настоящее время используют банковские карты для оплаты товаров и услуг. Однако рост их популярности сопровождается недовольством. Люди все чаще жалуются на внезапные блокировки счетов. Причина – расширение перечня подозрительных операций по 161 федеральному закону. Среди новых триггеров для банков – смена номера телефона в личном кабинете на госуслугах или в онлайн-банке менее чем за 48 часов до перевода, а также перевод через систему быстрых платежей на сумму более 200 тысяч рублей получателю, которому вы не отправляли деньги в последние полгода. Владельцам смартфонов также придется строже следить за цифровой гигиеной. Официальный курс американского доллара 82 рубля 61 копейка, курс единой европейской валюты 95 рублей 29 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
5: Да и нам с папой Нора очень нравится.
6: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
7: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
8: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы. 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
7: Пляж с голубым флагом. Анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
8: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните. 8-952-958-6207.
7: Ловите волну с «Лиски Тур».
9: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
10: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
11: СКС «Лада».
10: Но чтобы выбор был большой.
11: СКС «Лада».
10: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
11: СКС «Лада».
12: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
13: О, совсем другой разговор.
12: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
11: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

завтрашним меркам. Ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько. И спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так важно.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
5: Да и нам с папой Нора очень нравится!
6: 15% скидка на все! 15 августа! До встречи в Норе!
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин отметил важность изучения фактов новейшей истории, в частности, событий СВО в школах. Путин в ходе рабочей поездки в Бурятию в понедельник встретился с лидерами формирования городской среды и урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока. Президент напомнил, что в Минкультуре есть соответствующая программа. Он отметил, что сегодняшние реалии таковы, что бойцы СВО, находясь на линии боевого соприкосновения, когда свистят пули и падают дроны, как мухи, не просто воюют, а каждый день идут вперед. Это необходимо знать и понимать. Сегодня президент находится в Новосибирске. Там его программа посвящена не только региональным вопросам, но и также научно-техническому развитию. Российская армия ночью атаковала в Киеве склад, где хранились беспилотники, сообщили в Минобороны. Поражены транспортно-логистический центр «Киев-3», а именно офисно-складской комплекс «Санпарк». Это крупный складской центр площадью около 50 тысяч квадратных метров, осуществлявший хранение ударных БПЛА. На этом объекте было до 15 тысяч дронов, в том числе оснащенных тепловизионными камерами, а также наземные станции управления. Кроме того, в Киеве под удар попал терминал «Новая почта», где хранились товары двойного назначения, включая компоненты для производства БПЛА большой и средней дальности. В Запорожье российские войска атаковали металлургический комбинат «Запорожсталь», на котором противник ставил экраны на тяжелую бронетехнику для защиты от беспилотников. Мошенники начали звонить россиянам под видом технических специалистов IT-компаний и убеждать установить на устройство защитное приложение, с помощью которого получают доступ к личным данным. Аферисты сообщают гражданам о якобы обнаруженной угрозе, подозрительной активности или попытке взлома, после чего под предлогом срочной проверки убеждают установить программу. На деле такое приложение может использоваться для получения доступа к персональным данным, перепискам, аккаунтам и другой конфиденциальной информации. Главная опасность этой схемы в том, что мошенники играют на страхе человека потерять доступ к своим данным или столкнуться с технической проблемой. Добавлю, полиция Петербурга совместно с УФСБ задержали мужчину, который обеспечивал работу технического центра телефонных мошенников, позволявшего ежедневно совершать 8 тысяч звонков в адрес россиян. Экстракт базилика в дополнение к антидепрессанту был связан с более выраженным снижением симптомов тревоги и депрессии, чем прием препарата с плацебо. В клиническом испытании участвовали 60 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет с подтвержденным большим депрессивным расстройством и клинически значимыми симптомами тревоги. Исследование провели иранские специалисты. Участников случайным образом распределили по двум группам по 30 человек. Эксперимент продолжался 4 недели. До начала лечения показатели двух групп существенно не различались. Средний уровень тревожности в группе базилика снизился примерно с 33 до 13 баллов. В группе плацебо он уменьшился приблизительно с 35 до 25 баллов. В группе базилика средние показатели тревожности перешли из категории тяжелых в категорию легких, а симптомы депрессии из тяжелых в умеренные. Курс доллара на сегодня 82,61. Курс евро 95,29. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Твой секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: Реклама на радиопортал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
2: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
3: Да и нам с папой Нора очень нравится.
4: 15% скидка на все 15 августа. До встречи в Норе!
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Автомобиль всегда находится в зоне риска. И когда движется, и когда стоит. Во время движения может случиться ситуация из разряда «не ты, так в тебя кто-то въедет», а во время покоя кто-то вообще может уехать вместо тебя. Закрытые территории многоэтажек или платные парковки не исключают возникновения неприятностей, хотя снижают их вероятность. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Каждый год десятки тысяч автомобилей проходят через фирмы, занимающиеся установкой системами защиты от угона. Как бы ни казалось это удивительным, но в большинстве случаев эти устройства, даже самые дорогие, оказываются абсолютно бесполезными. Единственным реальным препятствием для злоумышленников, которые ранее специализировались на угоне транспорта как части более сложных мошеннических схем, является частное домовладение с надежно закрытым и охраняемым гаражом. Важно понимать, что снижение числа угонов автомобилей в настоящее время связано не столько с усовершенствованием противоугонных систем, сколько с появлением более легких и прибыльных способов получения незаконного дохода. Догадываетесь, о чем я, да? Ну, конечно же, телефонное мошенничество и аферы с недвижимостью оказались значительно привлекательны угоны автомобилей, которые теперь сложно спрятать и сбыть из-за повсеместного распространения камер видеонаблюдения. Пара телефонных звонков приводит к тому, что люди сами добровольно отдают свои сбережения. В этом контексте никакие системы вроде паутины или потока для злоумышленников не представляют особой угрозы. Напомню, что эти программные комплексы, используя данные с камер наблюдения, позволяют в режиме реального времени отслеживать автомобили по номерным знакам. Система «Поток» вообще существовал еще с 2000-х годов и стала основой для разработки паутины, которая использует свои алгоритмы для идентификации угнанных машин. С тех пор, конечно, много чего изменилось. Если раньше угонщики предпочитали механические взломы дверей и замков зажигания, подмену электронных блоков или прописку новых ключей через диагностический разъем, то современные автомобили все чаще оборудуются электронными системами авторизации. Вместо традиционного замка зажигания многие оснащены кнопкой «Старт-стоп». Так что, как бы это ни парадоксально, но все эти мульки только лишь упрощают работу для тех же злоумышленников.
0: Автомобильные факты.
1: Практическая ценность какого-то бренда автомобиля для угонщиков минимальна. Главное – это цель кражи – массовость, эксклюзивность или примитивная нажива. Дешевые массовые модели часто становятся объектом разбора на запчасти. Их угоняют, быстро доставляя на разборку, и через несколько часов от машины остается лишь каркас. Автомобили премиум-класса обычно угоняют с целью перепродажи, в том числе и для вывоза в другие регионы или даже за границу. Существуют страны, где угнанные машины после регистрации, что называется, обеляются перед законом и, пожалуйста, катайся сколько хочешь. В конце концов, она и сюда вновь может приехать. Отдельная группа — это беспечные водители, оставляющие свои машины незапертыми, полагая, что их пепелац никому не интересен. Однако именно он может быть интересен даже просто для того, чтобы, что называется, размять руки или покататься и бросить его в конце концов где-нибудь в соседнем дворе. Следует помнить, что современный автомобиль — это по сути сейф. Если подобрать к нему ключ, то получаете доступ к системе безопасности и все. С автомобилем можно делать все, что угодно. При наличии определенных навыков возможно несанкционированное добавление в память автомобиля дополнительных ключей, что позволяет его завести, даже не взламывая дверные замки. Главное во всем сегодняшнем рассказе, что нужно помнить, так это то, что неугоняемых машин не существует. Есть лишь модели, которые менее востребованы на вторичном рынке, как целиком, так и в виде запчастей. На таких автомобилях угонщику просто невыгодно зарабатывать. Также существуют машины, угон которых требует значительных временных или финансовых затрат. Это делает их кражу экономически нецелесообразной. Поэтому такие машины, как правило, не угоняют. Вот и весь секрет. Хотя никакой это не секрет, это суровая правда жизни. Друзья, будьте внимательны и осторожны. И удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила. Иду.
6: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
7: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
8: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
8: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
8: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
8: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. Будь модным!

В центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-8200.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о требованиях для тех, кто хочет вступить в российское гражданство. Цитата: «Те, кто хочет стать гражданами Российской Федерации, должны взять на себя обязанность ее защищать, соблюдать наши законы, а также знать русский язык, с уважением относиться к культуре и традициям», написал он на платформе «Макс». Спикер Госдумы отметил, что ровно год назад вступил в силу закон, расширивший перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства. Их теперь более 80. В частности, это совершение серьезного преступления после получения российского паспорта. Новые нормы предоставили правоохранительным органам еще больше возможностей для наведения порядка в миграционной сфере. Правительство страны продлило действие сниженного норматива продаж бензина на бирже в 10% с 30 сентября до конца этого года. Ранее Кабмин уже снижал норматив продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля на 3 месяца. В России этим летом возникли, напомню, перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В конце июля вице-премьер Александр Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться. На заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться. ФСБ опубликовала видеоролик с задержанием группировки россиян-операторов симбоксов и обыски в их квартирах. Ранее ФСБ сообщила о пресечении в Мордовии деятельности группировки россиян, которые обеспечивали незаконную работу симбоксов в интересах военной разведки Украины. Группу координировал другой гражданин России, работавший на украинские спецслужбы. Возбуждено уголовное дело. На опубликованных кадрах видно, как одного из участников группировки в наручниках сажают в служебный автомобиль, а затем привозят в отделение. Также демонстрируется работа оперативников в квартирах задержанных. Показаны симбоксы, коробки с сим-картами разных операторов связи, упаковки от новых телефонов и различные кабели. На участке в программе по привлечению иностранных специалистов в Россию поступило более 600 заявок с Ближнего Востока, из Азии, Европы, США и Канады, рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева. По ее словам, на специализированной платформе с апреля зарегистрировано около 4000 человек. Уже подано 658 заявок на эту программу. Средний возраст участников 25-45 лет. Чупшева напомнила, что в России впервые создали оператора этой программы, а именно специализированного агентство, которое занимается отбором заявок и сопровождением желающих переехать иностранцев. Глава АСИ подчеркнула, что поиск нацелен на талантливых, высококвалифицированных специалистов, а именно ученых, выдающихся спортсменов, деятелей культуры, представителей креативных индустрий, а также студентов-очников, которые показывают высокие результаты в образовательной деятельности. Курс доллара на сегодня 82.61, курс евро 95.29. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Нора, мама, это же любимый магазин нашей Мурочки.
6: Да и нам с папой Нора очень нравится.
7: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

коротким будет от рукопожатия до переплетения судеб. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим в социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем сны.

движение со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 3.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, суверенитет России зависит от скорости внедрения инноваций. Президент отметил, само существование Российской Федерации зависит от способности соответствовать темпам глобальных изменений. По мнению главы государства, искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально новый облик экономики, общественных отношений, социальной сферы, а также образования и здравоохранения. Помимо этого, логистики, промышленности, обороны и безопасности и в целом жизни страны. Российский лидер подчеркнул, от нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и в недалеком будущем, без всякого преувеличения, само существование российского государства. Владимир Путин указал необходимость учитывать, технологии стремительно развиваются и становятся все более сложными. Уборка пшеницы в России преодолела экватор. На сегодняшний день почти с 15 миллионов гектаров площадей собрано свыше 60 миллионов тонн. Это на 6 миллионов тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщил Минсельхоз, данные результаты связаны в том числе с системной работой аграриев по повышению производительности, использованием современных селекционных достижений, удобрений, а также средств защиты растений, цифровых и других механизмов. Известно, правительство готовит проект распоряжения о выделении порядка 10 миллиардов рублей на поддержку железнодорожных перевозок, направляя и на экспорт сельскохозяйственной продукции. Нововведение позволит экспортерам переориентироваться на более выгодные направления в условиях ограниченного судоходства в Азовском море. Клиники, оказывающие платные медицинские услуги, с 1 сентября начнут работать по обновленным правилам, которые жестко пресекают попытки подталкивать клиентов к платным медицинским услугам. С начала осени клиники не вправе сокращать объем или увеличивать сроки ожидания бесплатной помощи в рамках обязательного медицинского страхования из-за отказа человека от платных опций. Кроме того, медицинские специалисты обязаны информировать пациента о возможности получить необходимую ему помощь в рамках программы государственной гарантии. Теперь заключить договор на платное обследование и лечение можно будет удаленно через сайт или мобильное приложение. Для идентификации подойдет система, которая используется в настоящее время на госуслугах, поэтому электронная подпись не обязательна. Одно из ключевых новшеств – это введение понятия «приблизительная смета» наряду с привычной «твердой». Это актуально для сложных случаев, когда объем медицинского вмешательства зависит от результатов диагностики, и заранее просчитать все манипуляции попросту не представляется возможным. Уроки у первоклассников должны длиться не более 40 минут. Как заявили Минпросвещение, в первой и второй четверти их продолжительность должна быть еще меньше, не более 35 минут. Напомню, в настоящее время в России продолжается второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Он продлится по 5 сентября включительно. Заявление на первоклашку можно подать в любую школу, независимо от места регистрации. Главное условие – это наличие свободных мест. Родители могут сделать это онлайн, а также заказным письмом, лично в учебном заведении или в многофункциональном центре. Список документов доступен на сайте школы. Добавлю, с 1 сентября российские школьники начнут обучение по обновленной программе, которая направлена на укрепление единого образовательного пространства страны. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 61 копейка. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 29 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки. Это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Нора. Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки.
7: Да и нам с папой Нора очень нравится.
8: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
9: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Не заходи в Сувалков.
4: Почему?
3: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
4: Убедила. Иду.
5: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре «Сити Плаза», первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
6: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
7: Да и нам с папой Нора очень нравится!
8: 15% скидка на все! 15 августа! До встречи в Норе!
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
9: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
10: СКС «Лада».
9: Но чтобы выбор был большой.
10: СКС «Лада».
9: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
10: СКС «Лада».
11: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
12: О, совсем другой разговор.
11: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
10: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, суверенитет России зависит от скорости внедрения инноваций. Президент отметил, само существование Российской Федерации зависит от способности соответствовать темпам глобальных изменений. По мнению главы государства, искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально новый облик экономики, общественных отношений, социальной сферы, а также образования и здравоохранения. Помимо этого, логистики, промышленности, обороны и безопасности в целом жизни страны. Российский лидер подчеркнул, от нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и в недалеком будущем без всякого преувеличения само существование российского государства. Владимир Путин указал необходимость учитывать, технологии стремительно развиваются и становятся все более сложными. Уборка пшеницы в России преодолела экватор. На сегодняшний день почти с 15 миллионов гектаров площадей собрано свыше 60 миллионов тонн. Это на 6 миллионов тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщил Минсельхоз, данные результаты связаны в том числе с системной работой аграриев по повышению производительности, использованием современных селекционных достижений, удобрений,

0: также средств защиты растений, цифровых и других механизмов. Известно, правительство готовит проект распоряжения о выделении порядка 10 миллиардов рублей на поддержку железнодорожных перевозок, направляемый на экспорт сельскохозяйственной продукции. Нововведение позволит экспортерам переориентироваться на более выгодные направления в условиях ограниченного судоходства в Азовском море. Клиники, оказывающие платные медицинские услуги, с 1 сентября начнут работать по обновленным правилам, которые жестко пресекают попытки подталкивать клиентов к платным медицинским услугам. С начала осени клиники не вправе сокращать объем или увеличивать сроки ожидания бесплатной помощи в рамках обязательного медицинского страхования из-за отказа человека от платных опций. Кроме того, медицинские специалисты обязаны информировать пациента о возможности получить необходимую ему помощь в рамках программы государственных гарантий. Теперь заключить договор на платное обследование и лечение можно будет удаленно через сайт или мобильное приложение. Для идентификации подойдет система, которая используется в настоящее время на госуслугах, поэтому электронная подпись не обязательна. Одно из ключевых новшеств – это введение понятия «приблизительная смета» наряду с привычной «твердой». Это актуально для сложных случаев, когда объем медицинского вмешательства зависит от результатов диагностики, и заранее просчитать все манипуляции попросту не представляется возможным. Уроки у первоклассников должны длиться не более 40 минут. Как заявили Минпросвещение, в первой и второй четверти их продолжительность должна быть еще меньше, не более 35 минут. Напомню, в настоящее время в России продолжается второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Он продлится по 5 сентября включительно. Заявление на первоклашку можно подать в любую школу, независимо от места регистрации. Главное условие – это наличие свободных мест. Родители могут сделать это онлайн, а также заказным письмом, лично в учебном заведении или в многофункциональном центре. Список документов доступен на сайте школы. Добавлю, с 1 сентября российские школьники начнут обучение по обновленной программе, которая направлена на укрепление единого образовательного пространства страны. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 61 копейка. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 29 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
3: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
4: Да и нам с папой Нора очень нравится.
5: 15% скидка на все 15 августа. До встречи в Норе!
6: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
7: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
8: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
9: СКС «Лада».
8: Но чтобы выбор был большой.
9: СКС «Лада».
8: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
9: СКС «Лада».
10: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
11: О, совсем другой разговор.
10: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
9: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Автомобиль всегда находится в зоне риска. И когда движется, и когда стоит. Во время движения может случиться ситуация из разряда «не ты, так в тебя кто-то въедет», а во время покоя кто-то вообще может уехать вместо тебя. Закрытые территории многоэтажек или платные парковки не исключают возникновения неприятностей, хотя снижают их вероятность. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Каждый год десятки тысяч автомобилей проходят через фирмы, занимающиеся установкой системами защиты от угона. Как бы ни казалось это удивительным, но в большинстве случаев эти устройства, даже самые дорогие, оказываются абсолютно бесполезными. Единственным реальным препятствием для злоумышленников, которые ранее специализировались на угоне транспорта как части более сложных мошеннических схем, является частное домовладение с надежно закрытым и охраняемым гаражом. Важно понимать, что снижение числа угонов автомобилей в настоящее время связано не столько с усовершенствованием противоугонных систем, сколько с появлением более легких и прибыльных способов получения незаконного дохода. Догадываетесь, о чем я, да? Ну, конечно же, телефонное мошенничество и аферы с недвижимостью оказались значительно привлекательнее угона автомобилей, которые теперь сложно спрятать и сбыть из-за повсеместного распространения камер видеонаблюдения. Пара телефонных звонков приводит к тому, что люди сами добровольно отдают свои сбережения. В этом контексте никакие системы вроде паутины или потока для злоумышленников не представляют особой угрозы. Напомню, что эти программные комплексы, используя данные с камер наблюдения, позволяют в режиме реального времени отслеживать автомобили по номерным знакам. Система поток вообще существовал еще с 2000-х годов и стала основой для разработки паутины, которая использует свои алгоритмы для идентификации угнанных машин. С тех пор, конечно, много чего изменилось. Если раньше угонщики предпочитали механические взломы дверей и замков зажигания, подмену электронных блоков или прописку новых ключей через диагностический разъем, то современные автомобили все чаще оборудуются электронными системами авторизации. Вместо традиционного замка зажигания многие оснащены кнопкой старт-стоп. Так что, как бы это ни парадоксально, но все эти мульки только лишь упрощают работу для тех же злоумышленников.
0: Автомобильные факты.
1: Практическая ценность какого-то бренда автомобиля для угонщиков минимальна. Главное – это цель кражи – массовость, эксклюзивность или примитивная нажива. Дешевые массовые модели часто становятся объектом разбора на запчасти. Их угоняют, быстро доставляя на разборку, и через несколько часов от машины остается лишь каркас. Автомобили премиум-класса обычно угоняют с целью перепродажи, в том числе и для вывоза в другие регионы или даже за границу. Существуют страны, где угнанные машины после регистрации, что называется, обеляются перед законом и, пожалуйста, катайся сколько хочешь. В конце концов, она и сюда вновь может приехать. Отдельная группа — это беспечные водители, оставляющие свои машины незапертыми, полагая, что их пепелац никому не интересен. Однако именно он может быть интересен даже просто для того, чтобы, что называется, размять руки или покататься и бросить его в конце концов где-нибудь в соседнем дворе. Следует помнить, что современный автомобиль — это по сути сейф. Если подобрать к нему ключ, то получаете доступ к системе безопасности и все. С автомобилем можно делать все, что угодно. При наличии определенных навыков возможно несанкционированное добавление в память автомобиля дополнительных ключей, что позволяет его завести, даже не взламывая дверные замки. Главное во всем сегодняшнем рассказе, что нужно помнить, так это то, что неугоняемых машин не существует. Есть лишь модели, которые менее востребованы на вторичном рынке, как целиком, так и в виде запчастей. На таких автомобилях угонщику просто невыгодно зарабатывать. Также существуют машины, угон которых требует значительных временных или финансовых затрат. Это делает их кражу экономически нецелесообразной, поэтому такие машины, как правило, не угоняют. Вот и весь секрет. Хотя никакой это не секрет, это суровая правда жизни. Друзья, будьте внимательны и осторожны. И удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Там, где рок, там ты одинок. Там, где рэп, там ты слеп. Ложится палец на гладкий курок. Так же красиво.

били мы и нас били. Мы цветы на могиле у Вити и Юры. Выходили бригады и бумер, но мы загружали не фильмы, а фуры. Рисовали с натуры, не жалея на это ни слов и ни красок. Мы видели маски, шоу.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, весь проснулся веткой каждой, каждой птицей встрепенулся, и весенний полон жаждой.

видишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.